ᱢᱚᱨᱚᱢ ᱥᱟᱱᱫᱚᱠ ᱱᱟ ᱛᱟᱦᱟᱱ ᱡᱟᱨᱤᱵᱟᱥᱤ ᱢᱮᱜᱟᱨ ᱥᱟᱢ ᱜᱚᱦᱩᱢ ᱫᱟᱥᱢᱤᱠ ᱢᱟᱝᱟ ᱫᱟ ᱥᱟᱱᱫᱚᱠ ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱤᱢᱯᱷᱟᱞ ᱜᱤ ᱮᱯᱷᱮᱢ ᱥᱟᱝᱟᱭ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱫᱟᱜᱤᱱᱤ ᱟᱫᱚᱢ ᱱᱟ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱟᱥᱤᱫᱟ ᱛᱚᱝᱟᱱ ᱛᱚᱝᱟᱱ ᱵᱟ ᱱᱩᱝᱟᱭᱨᱟᱵᱟ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱟᱭᱟ ᱞᱮᱯᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱤᱨᱤ ᱞᱮᱯᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱤᱭᱩ ᱟᱫᱚᱢ ᱜᱤᱫᱟᱢᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭᱡᱟᱨᱤᱵᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱤᱢᱯᱷᱟᱞ ᱜᱤ ᱮᱯᱷᱮᱢ ᱥᱟᱝᱟᱭ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱱᱤ ᱦᱚᱡᱤᱜ ᱟᱢᱩᱠ ᱯᱩᱝᱯᱷᱟᱢ ᱟᱥᱤᱫᱟ ᱛᱚᱝᱟᱱ ᱛᱚᱝᱟᱱᱵᱟ ᱥᱮᱥᱟᱠᱯᱟ ᱥᱮᱥᱟᱠᱯᱤᱥᱤᱝᱫᱟᱜᱤ ᱜᱤᱛᱥᱤᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱵᱤᱨᱟᱥᱤ ᱠᱷᱩᱫᱚᱞ ᱜᱤᱦᱟᱱᱵᱟ ᱚᱭᱱᱟ ᱚᱨᱤᱡᱤᱛ ᱥᱤᱝ ᱟᱢᱟᱫᱤ ᱦᱟᱨᱥᱫᱤᱯ ᱠᱚᱨ ᱟᱱᱤᱫᱟᱜᱤ ᱤᱥᱟᱭ ᱟᱢᱟ ᱞᱟᱱᱛᱷᱚᱠ ᱪᱟᱨᱤ